0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Вчера Словакия отметила 165-летие принятия меморандума словацкого народа, одного из ключевых документов в истории формирования современной словацкой нации. По этому случаю президент страны Петер Пеллегрини обратился к гражданам в социальных сетях, призвав их гордиться предками, которые проложили путь к национальной свободе. Это был основополагающий программный документ, в котором Словакия определила,

0: посетил украинский город Винница, где провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Основными темами встречи стали гуманитарная помощь, восстановление страны, европейская интеграция и перспективы мирного урегулирования конфликта. Бланар подчеркнул, что словацкие официальные лица посещают Украину не ради символических жестов, а с конкретными делами. В ходе визита он лично передал медицинское оборудование военному клиническому центру в Виннице. Общий объем словацкой помощи уже превысил 35 миллионов евро. В ее составе более 1500 тонн медикаментов, генераторы, водоочистительное оборудование, а также противоминные машины Божена. Министры также обсудили подготовку очередного совместного заседания правительств двух стран. В понедельник глава словацкой дипломатии Юрай Бланар вылетает в пятидневное турне по Кении и Танзании. Министр иностранных дел сопровождает одна из крупнейших словацких бизнес-миссий в Субсахарскую Африку. В составе делегации представители 32 словацких компаний и организаций из энергетической, сельскохозяйственной, водохозяйственной, оборонной и медицинской отраслей. В Найроби Бланар проведет переговоры с вице-президентом Кении Китуром Киндики и спикером национального собрания Мозесом Масикой Ветангулой, а также примет участие в открытии словацко-кенийского торгово-инвестиционного форума и встретится с представителями ООН, в том числе заместителем генерального секретаря Зайнаб Хава Бангура. Товарищеский матч Словакии против Черногории завершился в ничью 2-2, однако главным событием вечера стало прощание с национальной командой защитника Петера Пекарика, одного из самых преданных игроков в истории словацкого футбола. Символично покинув поле на 22-й минуте после 20 лет выступления за сборную, Пекарик вошел в историю. Тренер Владимир Вайс-старший, вернувшийся на скамейку после 14-летнего перерыва, не скрывал восхищения. Играть 20 лет на уровне сборной – это удивительно. Пожалуй, такое удавалось только Роналду, Месси и Пекарику, сказал наставник. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
2: Словацкая академия наук открыла прием заявок на участие в грантовой программе «Импульс». С ее помощью крупнейшее научное учреждение Словакии стремится привлечь в страну ведущих исследователей со всего мира. Как сообщил пресс-секретарь академии Йозеф Беднар, программа дает ученым, уже получившим международное признание, и талантливым молодым исследователям возможность реализовать свои научные проекты в Словакии. Отобранные кандидаты смогут получить финансовую поддержку в размере до 800 тысяч евро на пятилетние проекты. Грантовую программу «Импульс» Словацкая академия наук регулярно открывает с 2021 года. Ежегодно поддержку получают трое успешных соискателей. Благодаря этой инициативе на исследовательские площадки Академии приходит новое поколение сильных научных лидеров. Это способствует интернационализации словацкой науки и повышает ее конкурентоспособность на международном уровне. Президент Словацкой Академии наук Мартин Венхарт подчеркнул, что одной из важнейших задач Академии является создание условий для роста научного совершенства. По его словам, «Импульс» – это флагманская инициатива, которую Академия финансирует из собственных средств, поскольку считает инвестиции в талантливых и амбициозных ученых инвестициями в будущее Словакии. Венхарт также отметил, что новый конкурс позволит поддержать создание исследовательских команд, развитие оригинальных научных направлений и становление специалистов, которые будут определять развитие своих областей как в Словакии, так и за ее пределами. Он назвал программу «Импульс» символом доверия к науке, смелости поддерживать научное совершенство и стремления быть полноценной частью европейского исследовательского пространства. Программа предназначена для ученых, которые уже достигли международно признанных результатов и готовы взять на себя ответственность за руководство собственной исследовательской группой. Кандидаты должны подтвердить способность развивать самостоятельную научную программу, опыт работы в международной исследовательской среде и высокое качество научных публикаций и результатов. Для них программа создает мотивирующие условия, а исследовательским институтам Академии приносит дальнейшее повышение качества научной среды. Заявки принимаются до 1 сентября. Начало реализации проектов предполагается в июне 2027 года. Впервые Словацкая Академия наук открыла программу «Импульс» в 2021 году. С момента ее запуска заявки подали 155 кандидатов со всего мира, а поддержаны были 15 проектов. Проект

0: проекты первого конкурса, объявленного в 2021 году, завершатся в 2027 году.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Начнем мы со злободневной темы – проблемы доступности жилья, причинах ее возникновения и вариантах решения. Затем о словацкой столице, ее переменах и сегодняшнем дне побеседуем с автором книги «Братислава, любовь моя», журналистом и фотографом Андреем Дюричком. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
0: Быстро растущие цены на недвижимость в Словакии продолжают негативно влиять на доступность жилья, которое является одной из худших в Европейском Союзе. Президент Словацкой ассоциации строительной промышленности Павел Ковачик отмечает, что существует несколько причин низкой доступности жилья.
3: Первая причина историческая, то есть Словенско исторически имеет один из наименьших.
1: Первая причина историческая. Словакия исторически имеет один из самых низких показателей количества квартир на одного жителя. Их вообще исторически мало. Да, мы привыкли жить большими семьями, родители с детьми и так далее. Так это сложилось исторически. Вторая крупная объективная проблема – это проблема изменения экономики и вообще образа жизни в стране. Мы, Словакия, были явно выраженной аграрной страной, то есть сельское хозяйство обуславливало региональную занятость. У нас очень много квартир и домов, разбросанных по всей стране. Однако за последние 10-20 лет экономическая активность концентрируется в промышленных и экономических агломерациях, крупных краевых и областных центрах, таких как Братислава, Трнава, Нитра, Жилина, а также Кошице и Прешев. В эти центры мигрирует население. И вот там как раз наблюдается экстремальная нехватка жилья. При этом у нас, возможно, есть свободное жилье в малых городах и поселках. Наверное, как государство мы сделали слишком мало для того, чтобы эффективно поддерживать эти регионы и сохранить там достаточный уровень предпринимательства и рабочих мест. Люди переезжают за работой в большие города, и, конечно, проблема нехватки жилья еще больше обостряется. И еще одна объективная проблема. У нас существует миграция рабочей силы из-за границы, и этим людям тоже нужно где-то жить. То есть все эти факторы увеличивают спрос, потребность в новых квартирах. А с другой стороны, у нас существуют проблемы со строительством жилья.
0: Специалисты указывают на длительность и сложность процессов подготовки к строительству, а также на возросшие затраты застройщиков на изготовление строительных проектов. Кроме того, по словам президента Словацкой ассоциации строительной промышленности, примерно 35% стоимости недвижимости составляют различные сборы, уплачиваемые государству и местным органам власти. Например, за получение разрешения на строительство платеж в местные фонды развития, а также НДС. Это делает жилье более дорогим и менее доступным. Конечно, по объективным причинам растут цены на строительные материалы и рабочую силу. Строительная отрасль переживает инфляционные шоки. Кризис на Ближнем Востоке приводит к росту цен на энергоносители и строительные материалы, зависящие от них, то есть кирпичи, цемент, дизельное топливо, а также транспортные расходы и пластмассы, производство которых связано с нефтепереработкой. Национальная ассоциация агентств недвижимости Словакии, сокращенно НАКС, предложила ряд мер для улучшения ситуации. Подробнее о предлагаемых мерах рассказывает президент НАКС Ян Полинчар.
4: Самозрейме, что хапеме, что днес приять опатрения, которые будут иметь негативный вплив на штатный распочет.
1: Конечно, мы понимаем, что сегодня принять меры, которые будут иметь негативное влияние на государственный бюджет, сложно и, возможно, в большей степени нереализуемо. Но мы говорим о вещах, которые не обязательно должны иметь существенное воздействие на госбюджет. Если мы говорим, например, о снижении НДС для молодых людей, которые покупают свое первое жилье, то мы говорим о группе людей, которые сегодня не способны купить, потому что не проходят по ипотеке. Квартиры для них слишком дорогие, и они не могут платить ипотечные платежи. Это означает, что именно снижением цены мы можем сделать так, что эти молодые люди будут способны купить себе квартиру. То есть, если однажды эта группа людей квартиру не купит, она просто не является платежеспособной, это значит, что квартира не будет продана. При этом нет воздействия на государственный бюджет. Мы не говорим, возьмем квартиру, где стандартный НДС 23%, и продадим ее молодому человеку с НДС на 13% ниже. Мы говорим, что этот сегмент просто не покупает квартиры, и мы хотим позволить этим молодым людям квартиры купить. Это улучшение доступности хотя бы на первом этапе для этой группы населения. Вторая тема – Государственный фонд развития жилья. Мы хорошо знаем, что Государственный фонд развития жилья с точки зрения квартир, которые строятся из средств фонда, имеет определенный социальный аспект, поскольку речь идет о регулировании доходов арендаторов, о регулировании арендной платы. Поэтому мы считаем, что было бы уместно выровнять налоговые условия с законом о государством поддерживаемом арендном жилье, где НДС составляет 5%, чтобы и квартиры, построенные из средств фонда, тоже имели и эту 5% ставку НДС. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
0: Любимая и ругаемая. Красавица на Дунае и одновременно израненная столица, потерявшая значительную часть своей истории. Такой мы знаем Братиславу. Видеть ее недостатки легко. Мы, ее жители, видим их не хуже других. Но, несмотря ни на что, мы ее любим и не позволим никому говорить о ней пренебрежительно. Так говорит о Братиславе журналист и фотограф Андрей Дюричек в своей книге «Братислава. Любовь моя». Эта книга – живая мозаика историй, впечатлений, неожиданных открытий, фотографий, которые журналист и фотограф Андрей Дюричек 3 десятилетия собирал на улицах словацкой столицы. Каждая глава книги – это своеобразное продолжение его текстов, опубликованных на сайте «Братислава. Майлау» – месте, где город раскрывается не через сухие факты, а через человеческий взгляд. Андрей Дюричек – гость нашей сегодняшней программы. Вы с большим вниманием и, как мне кажется, искренней привязанностью пишите о Братиславе, снимаете ее. Когда вы почувствовали необходимость заняться темой преображения родного города, что стало для вас источником вдохновения?
5: Pre mňa veľkou inšpiráciou, keď som mal 20-30 rokov, bol Paríž.
1: В 20-30-летнем возрасте огромным источником вдохновения для меня стал Париж. Я ездил туда фотографировать, атмосфера города меня буквально затягивала. Родную Братиславу я тогда оставлял в стороне, она казалась чем-то обыденным. Но в какой-то момент я понял, такое же теплое, восхищенное отношение, какое у меня сложилось к Парижу, я хочу развивать и к своему собственному городу, Братиславе. Я постарался не смотреть на город будни. Вот дорога на работу, вот дорога в магазин, и начать открывать в нем красоту. Хотя у Братиславы, к сожалению, есть своя особенность. В ней много красивого, но и достаточно много некрасивого.
0: Вы написали 2 книги о Братиславе и ведете собственный сайт о городе.
5: Vlastne celý svoj profesný život až s výnimkou uplynulých pár rokov.
1: Почти всю свою профессиональную жизнь, за исключением последних нескольких лет, я был журналистом, работал в медиа. И это привело меня к мысли попробовать рассказывать о Братиславе по-своему, через блоги, личные впечатления, небольшие зарисовки. Так появился мой сайт «Братислава My Love», «Братислава Любовь моя». Многие упрекали меня за английское название, но тогда я так чувствовал. Думал выйти за границы Словакии, сделать сайт между народным. В итоге осталась словацкая версия. Я создал ее примерно 10 лет назад. Оттуда уже был шаг к первой книге. Мне хотелось выйти за рамки коротких текстов и фотографий на Facebook или на сайте, перенести все это на бумагу. Так и появилась первая книга, как иначе, «Братислава, моя ласка», «Братислава, любовь моя», вышедшая 2 года назад. Каждый крупный город переживает примерно похожие этапы. Я видел то же самое во Франции, в Париже. Столицы развиваются стремительно, миграция, строительство, строительство, и старое исчезает на глазах. И сейчас я говорю не о столетних зданиях. Братиславчане сталкиваются с этим почти ежедневно. Здания и сооружения, к которым они привыкали десятилетиями, вдруг исчезают. На их месте уже работают экскаваторы, начинается новое строительство. Я сказал себе, что хочу фиксировать это преображение Братиславы. Не ходить по стройкам, а ловить атмосферу города от 90-х до сегодняшнего дня. Я понял, что не хочу писать о Братиславе так, как писали многие, в духе «вот была старая Братислава, вот легендарное кафе». Я журналист и репортер, поэтому стараюсь писать о том, что происходит сейчас. Да, через 10 лет кто-то скажет, он писал о вещах, которых уже нет. Но меня это не волнует. Я хочу запечатлеть город таким, какой он есть сейчас.
0: Представим себе, что вам предложили посоветовать группе иностранных туристов, которые никогда здесь не были и мало что знают о Братиславе, несколько обязательных мест, которые им непременно следует посетить. Что бы вы им сказали?
5: Так ide o to, že na ako dlho príde, lebo v poslednom čase vidíme, že veľa turistov príde, sa dovezie loďou.
1: Тут многое зависит от того, как надолго эти туристы планируют задержаться в Братиславе. В последнее время мы все чаще видим одну и ту же картину. Люди приплывают на круизном теплоходе, утром сходят на берег, проходят пешком через центр, он у нас действительно маленький, и, как мне кажется, довольно красивый. Обедают в каком-нибудь ресторане, а потом снова садятся на теплоход и отправляются дальше, в Будапешт или Вену. Это очень обидно, я считаю. Если же человек остается в Братиславе хотя бы на несколько дней, то я обязательно посоветовал бы ему посетить собор Святого Мартина, где почти 3 столетия короновали венгерских королей. Еще нужно подняться на Братиславский замок. Не то, чтобы сам замок внутри был чем-то особенно выдающимся с архитектурной точки зрения, хотя в панораме города он выглядит прекрасно, а в том, что с крепостных стен открывается великолепный вид на город. Это два главных пункта, который должен выполнить каждый турист. Если можно добавить еще одно место, это, конечно, Уфа. Одна из самых популярных достопримечательностей города – ресторан Уфа над мостом Словацкого национального восстания. Высота около 80 метров, потрясающий вид на Братиславу. Думаю, это самое фотографируемое здание в городе. Но когда вы приходите туда, хотите подняться на лифте, и вокруг все перекопано, под ногами раскисшая грязь, да, я понимаю, что там что-то ремонтируют, но ведь нельзя же ремонтировать одно и то же 30 лет, если считать от падения коммунизма. Так что мост Словацкого национального восстания и Уфо, собор Святого Мартина и замок – это наша основная братиславская тройка, как в Париже Эйфелева башня, Лувр и Сакрекер. А если говорить о новом, то, думаю, братиславчане искренне наслаждаются и даже гордятся новым центром, районом небоскребов и торговым центром Евровея. Там красивая набережная, приятная прогулочная зона. Да, это все, конечно, хорошо, но для иностранцев, думаю, не представляет ничего особенно уникального. Такие современные кварталы есть уже почти везде.
0: Довольно острой и широко обсуждаемой темой остается вопрос сохранения культурно-исторического архитектурного наследия. У нас с этим дела, как известно, обстоят не блестяще.
5: Мы в Братиславе маме такую вельми историческую
1: У нас в Братиславе есть одна очень характерная историческая особенность. Возможно, это вообще историческая черта всего словацкого народа. Мы очень быстро забываем или же стремимся забыть. То есть, когда распалась Австро-Венгрия и возникла Чехословацкая республика, первое, что мы сделали, начали сносить символы Австрии и Венгрии. У нас в городе была крупная коронационная скульптурная группа Марии Терезии. Так вот, мы ее разбили буквально молотками, а обломки использовали при строительстве чего-то другого. Потом пришло военное словацкое государство и начали рушить или уничтожать все, что могло бы напоминать о демократической Чехословакии. После войны пришли коммунисты, и они снова принялись сносить все, что могло бы напоминать людям, что здесь когда-то существовала какая-то там демократическая Чехословацкая республика, что здесь, попросту говоря, не всегда была тоталитарная власть. Коммунисты вообще отличались весьма равнодушным отношением к старым зданиям. Вместо того, чтобы отремонтировать какое-то историческое здание или восстановить памятник, я сейчас говорю именно о памятниках, о зданиях эпохи Ренессанса, о целых кварталах. Они просто все это сносили.
0: Так, например, ради строительства моста Словацкого национального восстания было снесено и здание синагоги.
5: Та была сице с 19-го столетия, но скратка же бурали.
1: Да, синагога хоть и была зданием 19 века, но все равно ее снесли. И вообще, когда хотели что-то построить, то безжалостно устраняли все, что стояло у них на пути. Потом произошла смена режима. У нас появилась свобода, демократия, рыночная экономика, и мы видим, что снос продолжается, что мы снова все рушим. И у меня, не только у меня, есть ощущение, что все, что не успели снести коммунисты, сносится сейчас. Меня, например, огорчает, что снова сносятся и символы коммунизма. Мы опять делаем вид, что никакого коммунизма у нас тут никогда не было. Например, мы снесли огромный культурный центр в центре города. Он назывался Истрополис. Это было большое, монструозное коммунистическое здание со всем, что к этому стилю относится. Там были художественные произведения, произведения монументального искусства. С архитектурной точки зрения это было очень интересное сооружение. Но поскольку оно уже не соответствует нынешним, так сказать, требованиям, предъявляемым к центру культуры, мы его снесли. Я не устаю повторять, что именно это монструозное здание могло бы быть очень хорошим напоминанием о том, каким был коммунистический режим. Если бы когда-нибудь нужно было создать музей тоталитарных режимов, я разместил бы его именно в здании Истрополиса. Но, к сожалению, поздно. Мы его уже снесли. Думаю, что и нынешние небоскребы, которые здесь строятся, это современная архитектура. Через 20-30 лет кто-нибудь тоже снесет, как что-то уродливое, ненужное и, не дай бог, еще и некачественное.
0: К несчастью, к числу таких безвозвратно утерянных архитектурных объектов Братиславы относится и парк культуры и отдыха. Малоизвестным фактом, о котором сегодня практически не говорят, является и то, что здание бывшего парка культуры и отдыха построено в период существования словацкого государства военного времени, а не в эпоху социализма, как многие думают. В ходе архитектурного конкурса на постройку павильонов дунайских ярмарок, а именно таким павильоном и должно было стать здание, известное нам как ПКО, отлично проявился этот сдвиг в сторону преобладающего в то время нового стиля, часто называемого упрощенным неоклассицизмом. Победивший проект архитекторов Павла Андрика и Яна Штефанца, изначально несший все явные признаки функционализма, на стадии рабочего проекта уже преобразился в сторону этого упрощенного неоклассицизма. И это здание тоже снесли.
5: ПКО – это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная.
1: ПКО – это был парк культуры и отдыха на набережной Дуная. Самый большой культурный комплекс. Там были танцевальные залы, концертные залы. Туда ходили на концерты популярной музыки. Там было выставочное пространство, театр. Там были прекрасные мозаичные витражи. И все это как-то потихоньку продали. Потом как-то так снесли. Хотя против этого и протестовали. И вот уже 10 лет там ничего нет.
0: Как вы думаете, нужно ли повышать осведомленность жителей Братиславы, чтобы предотвратить такое разрушение?
5: Тяжко поведать, лебо в Братиславе, я си доволен твердить, же половица людей са ту не народила.
1: Трудно сказать, потому что в Братиславе, я осмелюсь утверждать, половина людей здесь не родилась. И это подтверждают статистические данные, основанные на мобильных данных операторов. Каждый пятый братиславчанин приезжает в Братиславу только на работу. То есть он здесь не живет, не платит налоги, не имеет постоянной прописки. Вечером уезжает, утром приезжает. Поэтому в этих людях весьма непросто сформировать какое-то чувство, общее сознание того, что это наша Братислава. Потому что приезжие считают, что это их Братислава, а коренные жители, что это только их Братислава. Хотя на самом деле всем нам следовало бы относиться к городу так, что Братислава – это столица Словацкой Республики, и она должна быть витриной страны в самом лучшем смысле этого слова.
0: Это тоже отражено в вашей книге?
5: Ano, niekedy tak nostalgicky zaspomínam, niekedy tak nostalgicky si pofňukám.
1: Иногда меня охватывает ностальгия. Да, иногда ностальгически вспоминаю, иногда ностальгически повздыхаю. Например, также мы снесли историческое здание большого братиславского пивоваренного завода. Он назывался «Штейн» и работал примерно 150 лет. Я понимаю, что некоторые вещи нужно сносить, но архитектурных памятников-то у нас не так уж много. И думаю, мы должны стремиться сохранить все, что возможно. И даже из архитектуры эпохи социализма. Например, в центре города у нас есть большой универмаг «Приор». Рядом с ним огромная гостиница «Киев». Оба здания являются охраняемыми памятниками. Но мне кажется, что если турист попадет в этот район, он должен почувствовать себя, ну я даже не знаю, ну прямо как в неоднозначном фильме «Хостел» Элая Рота. Вот такие шрамы прямо у нас в центре города. Уродливая площадь, уродливые здания, несмотря на то, что они охраняются государством. Я скептически настроен относительно того, удастся ли их сохранить.
0: Помимо упомянутого выше комплекса, универмага «Приор» и гостиницы «Киев» на площади Каменной Наместе социалистический период также принес ценные архитектурные произведения. К числу наиболее выдающихся из них, безусловно, относится здание Словацкого радио в форме перевернутой пирамиды. Крематорий в Ломаче, мост Словацкого национального восстания, университетский кампус Словацкого технического университета на площади Свободы или телебашня на горе Камзик 1975 года. По мнению историка архитектуры Петра Салая, речь в данном случае идет об архитектурно и технически исключительных работах, которые, с одной стороны, следовали современным архитектурным тенденциям, а с другой привнесли в архитектуру уникальный характер, который на Западе называют параллельным модернизмом или восточной современностью. А какие еще здания напоминают о коммунизме?
1: Наверное, самым значительным является монумент воинам Красной Армии, павшим при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Это Славин, такое монументальное сооружение. Там похоронены тысячи солдат Красной Армии. И сам памятник находится в хорошем состоянии. Сам обелиск недавно реставрировали, но вот весь комплекс в таком состоянии, что плитка рассыпается, ступени разрушаются, то есть все опять как-то так по-братиславски.
6: Bratislava, z tvoj holona poznával som ľudí, Bratislava, moja mať. Uličkami prastarými blúdim, v nových štvrtiach začne srdce hriať. Bratislava už pre Dunaj nekonečný, Bratislava, mám ťa rád. Zajtra má povinnosť, ďaleko sa veje, snáď budem kráčať trnistou cestou, snáď budú ťažkosti šliapať mi nádeje, vtedy si pomyslím na svoje mesto.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!